0: minuto de moje piese lásky.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Даты, события, люди.
4: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытиям своего времени и достижениям сельского хозяйства.
2: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
4: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
2: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед» и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
4: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз в Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программы бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
2: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре. И ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанске-Теплице. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанске-Теплице. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанской теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия International» Марика Анташева.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанской теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанской теплице был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: Я и поэтому там так рад працуем, что там видим тен эффект этой купельной лечбы, а ту спокойность их людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёлих.
3: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанской теплице приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
2: Не каждая минеральная вода лечива, самозреме.
3: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта.

0: Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
2: Я пью эту воду потому, что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
3: Хогова.
2: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а один в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю Royal Palace, является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
2: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Патра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
2: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Ковлар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория, Миладу.
1: Я из Жилины, мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской Теплицы, говорит мэр Турчанских Теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские Теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские Теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские Теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские Теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты RSI подстрочник russian@stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Припадаешь мне, прелесть хладна, несмела, а незабавна. Унавена на погляд, а там не хочешь и спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си усла. Си така лен до хвиле, лишь зачну чардаж грать.

0: Toto je moje pieseň lásky.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. В начале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Даты, события, люди.
4: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытиям своего времени и достижениям сельского хозяйства.
2: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
4: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
2: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед» и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
4: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программы бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
2: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни, позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина «Радио Словакия International».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре. И ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанские Теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия International» Марика Анташева. Турчанские Теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанские теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления.

0: Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
1: Я и поэтому там так рад работаю, что там видим тот эффект этой купельной лечбы, а ту спокойность этих людей.
2: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровье, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские Теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёль.
2: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские Теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
1: Не каждая минеральная вода и лечива, самозреме.
2: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских Теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
1: Я пью эту воду потому, что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
2: Хогова.
1: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а один в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
1: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри

0: Внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
1: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Фатра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
2: Мамы разные примесовые купели.
0: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
1: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория, Миладу.
1: Я из Жилины. Мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской Теплицы, говорит мэр Турчанских Теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские Теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские Теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские Теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские Теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Припадажми, прилиш хладна, несмела, а незабавна, унавена на погляд, а там не хочешь и спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си усла. Си така лен до хвиле, лишь зачну чардаж грать.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытием своего времени и достижением сельского хозяйства.
1: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
3: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
1: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед», и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Лероцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
3: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программу бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
1: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина «Радио Словакия International».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре. И ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанские Теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия International» Марика Анташева. Турчанские Теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников, названный в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанские теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанские теплицы был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: Я и поэтому там так рад працую, что там видим тен эффект этой купельной лечбы, а ту спокойность этих людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность спа-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но спа-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёлих.
2: Тем же бы сам подал, что мы так и наиуни.

0: Минеральная вода и лечива, самозрейме.
1: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
1: Я пью эту воду потому, что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
2: Хогова.
1: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а 1 в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
1: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Фатра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
1: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория Миладу.
1: Было ожидание

0: Я из Жилины, мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
1: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской Теплицы, говорит мэр Турчанских Теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские Теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские Теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
1: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание Дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
0: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
1: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
0: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
1: Недалеко от курорта Турчанские Теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские Теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские Теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты rsi.rusian@stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Припадаш мне прилич хладна, несмела, а незабавна, унавена на погляд, а там не хочешь спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си усла. Си така лен до хвиле, неж зачну чардаж грать. А раз, два, три!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытием своего времени и достижением сельского хозяйства.
1: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
3: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
1: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед» и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
3: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программы бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
1: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре. И ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанские Теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия Интернешнл» Марика Анташева. Турчанские Теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанские теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанской теплице был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья. Здоровье, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёлих.
2: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
3: Не каждая минеральная вода и лечива, самозрейме.
2: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем Рояль Палас люди по очереди набирают воду в

0: до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
1: Я пью эту воду, потому что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
2: Хогова.
1: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а 1 в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю Royal Palace, является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
1: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Патра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
1: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория, Миладу.
1: Я из Жилины. Мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской теплицы, говорит мэр Турчанских теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы

0: автомобили ветераны. В этом году их было 150.
1: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
0: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
1: Недалеко от курорта Турчанские теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес «Радио Словакия Интернешнл», СТВР Митна 1 ПО Бокс 55 817 55 Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты RSI подстрочник Русиан собака stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Припадаешь мне, прелесть хладна, nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechce ísť spať. Vraj to strpieť bude musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
4: A raz, dva, tri!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которые как-то специально готовятся к такому событию, устраивают большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я то не хам на мою мажилку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я, например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврёр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма. –

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют. Это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло, дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам, наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: «Выступал
2: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканное, я был с того...
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы.

0: нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами. Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию? Я бесстрашно ответил, попробую. Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал. Мой дорогой, мы принимаем вас. Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил. Завтра в 17:00 мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы. Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Розы». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
1: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
0: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я успехом выдержал конкурс.
2: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира, но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я сам нигде не имел почет, что бы я хотел остаться.
2: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения, пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
2: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
2: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
1: Это правда, что в определенное время в моем жизни я спевал больше вонку, чем дома. Но всегда я

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинска долина, ПО Бокс 55, почтовый индекс 845-45, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которая как-то специально готовится к такому событию, устраивает большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен. Но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я то не хам на мою мажилку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я, например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврюр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Андрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма. –

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют – это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: «Выступал
2: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканное, я был с того
1: Каруза из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», – подумал, – «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии из комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал:
2: «Мой дорогой,

0: Естественно, и на «Кавалера Руза». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
1: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
0: А когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я успехом выдержал конкурс.
2: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения. Пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое обдобие моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинская долина, PO Box 55,

Почтовый индекс 845-45 Братислава, Словакия. Электронная почта RSI. Подстрочник russian@rtvs.sk. Веб-страница rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся, жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которая как-то специально готовится к такому событию, устраивает большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петер Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я тонихам на мою мажилку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пучини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме», «Манон Леско». Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврюр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма. –

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра, господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют – это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: «Выступал
2: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканное, я был с того.
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу, спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», — подумал, — «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии из комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Роза». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было…
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения, пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петера Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое время моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинска долина, PO Box 55, почтовый индекс 84545, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герой нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в рабочей жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся, жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которые как-то специально готовятся к такому событию, устраивают большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я то не хам на мою мажилку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврюр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма. –

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют — это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: выступал
2: Карузо аус Пресбург. Это было нечаканное, я был с того
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», — подумал, — «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии с комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Роза». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я сам нигде не имел почет, что бы сам хотел остаться.
2: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения. Пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешения от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
2: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
2: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
1: Это правда, что в určitые обдобья в моем жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.